бакла люди, голос поют люди, girls. Бисан пока миг мага пин на бай, иро мага сиксуи, boy.